0: Ханта хешуасра тукуйнех питанчис.
1: Хешуас тукуйнехпи, потосинос орureños, пандинос, тукуйла уманта, тукуйнехпи тарикунчех, трópico, кони халпакама рипус пакасун, а бер чипирири камачу. Майнихпит Каргоризанки, Ячачех Милтон Контрерас, ректор кай университет Касимиру Кахманта, Агайманта Пачак Хешуата Парлазуна Куритузуан Куска, Чайпио Сиримунга. А вер, уяр Испания Касайку, Иманисуман, Боливия Суюнчехта, Кайхатун Пунчайнимпи.
2: Айинчиси Качун, Туку и Пикуначес, Кайвайра Симинехта, уяр Ирмуспа Касавача, Ханкунапав Суфату, Напай, Юсонгоманта Пача, Хечу ахина на пайгуримуста кайгиче. Куна ньяпис каяпунча и касанья, и мачу займичайнинче, коля суюнче пата. Из кайпача ухватаю, хун тайгуриста касан, и чайта майкуси но гайгу па касан. Кай униволманта пача парадимсайгу камачи чахина, и ахина мантата кай кунан пунча и тарикуспа кайгу, кому насион кечуа. Насион кечуа потосиманта кайман чимпаримуспа кангу камачи хуна, Кина лята кайпи ногаон куска тарикус па кангу чуксакаманта, коча ба мамантапи, сенахманта кайпи касан камачехнику, кина лята пайгунаон куска кайпи ахварис па касайгу, хаварис па касайгу, и майната хаусайнинче касан, и майнамантата кай хатун ячай уасита ямпах мантангаринапах, и ахинамантата нинапах сантапис, унанга кечуа зунаспит ахинаманта кайпа чарикус па касанчех, юя чарикус па кай хатун ячай уасити.
1: И меняется хваринкич, кальпачаринато, кешва, римарихкуната, пис Боливия суюнчех, пи парларихкуната, и мастин спися пуспа газанче.
2: Сайта санта пис нита мона суман, кечва зунасга, аска канче, камаюркуна. И манита монан камаюркуна, канку профессионалес нита пизомун, и чари, касанчизня, мано кон кананчизчу пиан маймантачус касканчехта. Мано кон кананчизчу пиан маймантачус касан Миски парла нинчета, чари чай манта канче, чай манта путумонче, мана профессионал кат канче дайкога конга сумманчу чай тага. И ахина мантата тангари нанчпуни тиан, чай райгу нога кайпи камачи ахина га сиемпр нисахуни, туку я чакуркуната, кайпа чананч тиан, и чай мантапис асуан кайпай ухина кавачикуна тиан, кай каусай нинчета, парла нинчета, кечуа каусай нинчета, и ля мантат парла нинчета.
1: Ага, кунанха ячачех, Imainatata Jawarisanche Hastawan Pisari Hatunt Inkata Imatata Jaiwarinanche Kazan Bolivia Suyuncheman Zaparunakuna Kai Ashka Desafios Nisga Ashka Yankaikunas Patapi
2: Chaimantapis Asuan Parlarispa Nita Tisuman Kai Kechua Zunakuna Hinaga Kai Pachakunanstia Tukui Uchakunanstia Uzunahinaya Asuantapis Kai Koya Suyunchista Yampaman Tanganapa Мана инчукасан кайпи хакай куахкуна ухинаман хавачита мунасангу мана чая инчу ногай гупа. Я хинаман тата нисун чпуни асуантапис ухчакунанчтиан кай коя суюнчета, Боливия коя суюнчета, ямпахман тангаринапа. И чари мана кай ухладуман и мастап странкаш чуранапа мана инчукасан. Масбен хаварина качун ухсуна хиналя ямпахман зинанчтиан ухаутутапс тукуйнинч тангасуман ахинаманта чуракоспа